0: komen Pat Crimson uit zijn jonge jaren met Paranoid in Moskou.
1: Мы все здесь вместе, мы пришли сюда, мы пришли получить все то, что вы можете нам дать. Мы здесь все вместе. Paranoid Moscow. Давай!